Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каледина. Подробности в приложении WebJob 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, ОКРМ, 124-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ОРВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1, сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: начинается с любви.
1: Это Love Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: реклама. Меньше минуты.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.
3: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Авторадио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: заряд позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio.
2: Знаешь...

0: реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
10: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк». СПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
17: ООО «РББ Украин 124. 77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
24: Любимая, там дождь. Возьми такси.
23: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
25: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
26: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

Столица полдень. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет всем, кто проводит эту субботу на одной волне с нами. В ближайшие 20 все 100% хиты. И на старте часа Мадонны, Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин, это Лав-радио. Хорошего дня.

0: эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и по традиции забежим в ближайшее будущее на пару минут. И теперь я расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу лета Джонни и Федук. Немного раньше Магнетик Глебауза. И после короткой паузы Кэт Сай, Animal. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: В наши дни такие вещи звучат как будто из какой-то параллельной вселенной, где 2012 год только-только стартовал. Это Forest Movement и Justin Bieber Live My Life в эфире Love Radio. Ну а что касается свежей музыки, уже в следующем часе я познакомлю вас с главными премьерами недели в специальном проекте Fresh Time. Там же будут и вирусные треки из соцсетей, и актуальные хиты последних дней. Не пропусти Fresh Time в 13.00 по московскому времени. Ну а далее в этом часе Ava Max, My Oh My, Gallardo's Brothers, Santa Lucia и The Bowser Magnetic уже совсем скоро.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: из времен, когда на пике популярности была Билли Айлиш, ее визитная карточка «Bad Guy» из 2019 года, только что в эфире Love Radio. До конца часа здесь появится Леди Гага, Poker Face из музыкального прошлого, Джонни Федук, «Лето», сразу после короткой паузы. Ну и все следующие 60 минут полностью посвятим главным премьерам уходящей недели в проекте «Fresh Time». Не пропустите.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: РБ, ОГРН 124-77-0-47-19-19, Московская область, городской округ.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Столица 13.00. Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. Впереди традиционный обзор новинок уходящей недели в проекте Fresh Time. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами, мы начинаем.
1: Fresh Time. Яркие релизы, актуальная информация о новинках музыкальной индустрии и топовых вирусных треках. Это... твой час. Fresh Time.
0: В час дня по столичному времени я снова приветствую лично каждого, кто настроен на знакомство с главными премьерами недели. План на ближайшие 60 минут прежний. Будем слушать свежие релизы, абсолютные хиты недавнего времени и вирусные треки из социальных сетей. Впереди ждут обновления от Purple Disco Machine, Майли Сайрус, Мальбека и Сузанны. Еще три постоянные рубрики Евросаунд, Стартап и на репите, в которых тоже кратко представлю новое и не только. Ну а на старте этого часа сегодня премьера от электронного дуэта из Чикаго, Луи The Child, совместно с Сан Мане, Дарби, Think About Us. Это Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры этой недели.
1: Fresh Time.

Boys Band в духе 90-х Solid Field, Main Eight Me. Коллектив сформировался летом прошлого года в третьем эпизоде музыкального реалити-шоу Building the Band. Особенность проекта заключается в том, что участники объединились в группу вслепую, исключительно по вокальной совместимости, не видя друг друга. Группу руководит Джонни Райт, который ранее был менеджером Boys Band'ов Backstreet Boys и NSYNC. Далее же в проекте Fresh Time Грильяж с новинкой «Люблю тебя», альтернативный поп-исполнитель родом из Казахстана, запустивший карьеру в 2019 году. Еще скоро Bruno Mars с синглом Dance With Me, которому недавно представил видеоклип, и рубрика Евросаунд на горизонте музыкальном. Fresh Time.

Немецкий музыкальный проект «Bunt и Rom» «Nothing Lasts Forever» только что в эфире Love Radio, где в рамках этого часа продолжим знакомство с главными релизами недели, в числе которых много отличных разножанровых премьер. Из-за вышедшего на днях работы «Silencio» — это сингл знаменитой ирландской рок-группы U2 из альбома «Carnaval de Luz», который увидит свет 18 ноября.

Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс выпустили клип на совместную премьеру «Fireflies». Это сингл из альбома «Muse», над которым музыканты тоже работали вместе. Артисты выпустят альбом 23 октября.

И в завершение рубрики предлагаю обратить внимание на свежую работу молодого музыканта из Штатов Натаниэля Редбена, более известного как Одиен, и Люка Александра, трек «Seven Miles High».

Даниэль О'Доннелл, более известный как D.O.D., американский электронщик Арманд Ван Хелден и Сэм Харпер с премьерой Twice as Night. Только что в эфире Love Radio. Далее, в числе премьер, трек из недавно выпущенного альбома Miley Cyrus, работа называется Let's Get Married, и на днях певица представила романтический клип на трек, в котором сняла собственного жениха, 27-летнего Макса Моранта. Помимо этого, он соавтор и продюсер трека, а познакомились они на свидании вслепую в 2021 году. Fresh Time.

из недавно вышедшего альбома Miley Cyrus «Let's Get Married» в эфире Love Radio. После небольшой паузы продолжим слушать премьеры зарубежных и отечественных артистов. Еще в рамках фрештайма мы традиционно знакомимся с начинающими русскоязычными музыкантами. И в поле нашего внимания на этой неделе оказался музыкальный проект артистки Валерии Зайцевой «Валериана», премьера «Выбираю».

0: Фрештайм в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Кей-поп-певица Найон из группы Twice выпустила совместный трек Bye Bye Inhibition с бразильским электронщиком Alok. Музыкант впервые представил эту новинку в сентябре в Бразилии на грандиозном музыкальном фестивале Rock in Rio. Далее в проекте Fresh Time One Republic с новинкой Pay the Toll, Taylor Swift, Patient Zero и рубрика на репите с вирусными треками из социальных сетей. Совсем скоро. Fresh Time.

Стабильно шикарный One Republic с новинкой Paint That Tall. Только что в эфире Love Radio. Впереди есть еще пара пример, которые оставили на финал этого часа в проекте Fresh Time. А пока что откроем третью и финальную на сегодня рубрику «На репите». В ней кратко расскажу и покажу треки, популярные в социальных сетях на этой неделе. В числе таких Air — новая работа электронного дуэта Bicep из Ирландии при участии певицы Soar.

0: Это проект Fresh Time в эфире Love Radio. Здесь все главные премьеры уходящей недели. Вернемся сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
16: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
21: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
22: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
21: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
23: Для лиц старше 16 лет.

Поддержка машины Мик, Test My Luck. Только что в эфире Love Radio подводит к финалу этого часа. Точку в нем поставит премьера Ain't in LA от Adele. Это были все премьеры уходящей недели. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Я с тобой не прощаюсь. До встречи в новом часе, где больше твоих любимых 100% хитов. Fresh Start.

2 часа дня в столице. Айова, в атаке Зените, Нептуника, Маршмеллоу и многие другие артисты проведут с нами первые 20 минут этого часа. На станции Кима Саундс, Райс Лоу, ты слушаешь Лав Радио, у микрофона Максим Абдулин. Большой привет и хорошего дня.

0: грустная история, за которой должна следовать абсолютно противоположное. Это Айова мы, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, с какими проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу премьера Sweet Summer Nights. Это Филатов, Икарас и Денис Фёрст. Немного раньше Миша Миллер и Алекс Милея. Бам-бам. Экватором этого часа Уоррена и Лорин. Let me forget you. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Можно сказать, что с этих ребят стартовал ренессанс румынской поп-музыки. Это Миша Миллер и Алекс Милле. Бам-бам! Только что в эфире Love Radio. Далее здесь до конца часа отправим в твои динамики флешбеки из музыкального прошлого. Леди Гага, Bad Romance поставит точку. Чуть раньше Филатов и Кэрос, Деннис Фёрд с примерой Sweet Summer Nights после небольшой паузы.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
11: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
18: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
3: Новая песня о любви.
4: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Денисом First Sweet Summer Nights.
3: В эфире

столице 15:00. С большим музыкальным разнообразием проведем и новый час здесь в эфире Love Radio. Скоро в твоих динамиках Майли Сайрус, Зиверт, Black Eyed Peas. На старте часа AV, Meet Me in the Dark. Меня зовут Максим Абдуллин.

можем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: странный внешний вид, но солидное звучание — это Teddy Swims, Bad Dreams, только что в эфире Love Radio, где, как всегда, заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с какими хитами проведем остаток этого часа ближе к финалу. Биби Рекса, Пинау и Асуна, Stars. Посредине часа Animal, Cat's Eye. После небольшой паузы DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Мартин Скорсезе, Каминелли, Nothing Hurts. Только что в эфире Love Radio. С оригинальными хитами здесь же будем продолжать текущие 60 минут. Ну а уже сегодня в 20.00 по Москве здесь стартует в вечернем эфире фирменный микс Big Love Dance от DJ Light. Это двухчасовая порция главных тонизирующих танцевальных хитов для шикарного продолжения вечера субботы. В ближайшие минуты этого часа Cat's Eye Animal, Зоя с премьерой Hold the Horizon и Кэти Перри Roar из музыкального прошлого.

0: выбирай Сасуна Stars в эфире Love Radio. И, кстати, о звездах. Вин Дизель станет продюсером сериала по вселенной Форсажа. Вот такая новость появилась. И это при том, что фильм насчитывает 11 частей, включая спин-офф. Интересно, что же там будет? Посмотрим, как говорится. Ну, а я наверняка могу сказать, кто точно отметится до финала этого часа. Vice Wait, под занавес Нилетто, Алика Майами, Леша Свик, Громче города. Еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio. И, кстати, премьера, к слову сказать, неизвестна этого проекта. Во всяком случае, это предварительная информация. Ну, а еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Оставайся с нами.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
13: ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

столице 16:00. Колоссальный Лав-Радио, привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут Backstreet Boys, Benson Boone, Shawn Mendes. На старте часа Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Лав-Радио.

0: that.
1: Ну, это классика. Backstreet Boys, I Want It That Way в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: И вместе с самыми разнообразными хитами проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа. Тима Белорусских, «Мысли». За экватором Tempo City, «Self-Aware». И после небольшой паузы Тези Свимс, «Мистер Know It All». Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: помню время, когда трек находился на первой строчке чарта Big Love 20. И было это, кстати, не так давно, в 2022 году. Кто же находится в большой двадцатке в настоящем, рассказываем каждую пятницу в 18 часов по Москве. Это традиционное время для подведения итогов чарта Love Radio. Да, повторяем итоги каждое воскресенье в 13:00, то есть уже завтра. Подключайся к нам и расставляй звезд по местам большой двадцатки уже завтра. Ну а ближайшие минуты этого часа скрасят Филат Фикарес, Deepest Blue Give It Away, Тима Белорусских Мысли и Тава Сири Self-Aware после короткой паузы.
1: Love Radio.

0: Филат Фигерас, Deepest Blue, Give It Away. Только что в эфире Love Radio из 2020 года. Тогда у нас с вами было много времени, проведенного дома за экраном. И смотрели мы тогда «Джентльменов», «Довод», «Еще по одной» и много-много других разных премьер. С таким же ностальгическим настроением будем завершать текущие 60 минут под занавес из музыкального прошлого «Give It Away». Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк и Тимберленд, Феликс Йенсер, Бариус Ноус, A Good Time To Be после короткой паузы и By India спектакль тоже скоро.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа. Доступно для публикации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл 7026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 ВМ-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

5 вечера в столице. Самые разнообразные треки доставим в твои динамики в новом часе. Впереди Джейсон Дерула, Мари Краймбрери, Two Colors. На старте этого часа Шакиры, Бёрна Бой, Дай Дай. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: the Dance Floor в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Holy Flame, Тону. Чуть раньше Dyvek, Slow Down. Webhouse Magnetic уже через 4 минуты. Слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Рамин или один из BTS Who только что в эфире Love Radio. И, кстати, для любителей такого рода артистов приятный бонус на сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-радиостанциями вы найдете плейлист K-Pop, где можете слушать и других ваших любимых артистов. Там же вы найдете Love Power, Love Dance, R&B, золотые хиты, русские хиты и многие-многие другие. Ну и в этом часе после небольшой паузы Mona и Ardan, Tyvek, Slow Down, Kima Sounds, Rise Low. Оставайтесь с нами и не пропустите.

0: Where have you been, Риана? Только что в эфире Love Radio. Поклонники, которые не теряют надежду на выпуск все же, ну, пожалуй, слишком долгожданного альбома, слухи о котором появились еще в 25-м году. Так, пластинка пока еще находится, в общем-то, в подвешенном состоянии. Но и мы тогда присоединяемся к вашим надеждам и посмотрим, что из этого получится. Впереди у нас Адель, Rolling in the Deep. После небольшой паузы Леди Гага, Абракадабра и Holy Flame Тану. Сразу после короткой паузы до конца этого часа.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.

столица 18:00. Отличного субботнего вечера лично каждому, кто остается на одной волне с нами. В первые 20 здесь будут Тюркалы.

0: Примера слава от Ольги Серябкиной, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех треков, которые услышим в следующие 40 минут этого часа. Don't Oliver, Doja Cat, Lose My Mind за экватором. Там же недалеко премьера «Красота звонки». И уже скоро AV, Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Оригинал песни Roses вышел в 2016 году. Три года спустя ее нашел железнодорожник из Павлодарской области, он же Иван Бек, сделал неофициальный ремикс, заставил танцевать весь мир и получил за это Грэмми. Иван Бек, Saint John Roses в эфире Love Radio из 2019-го. Здесь же в 20:00 по московскому времени не пропусти два часа фирменного танцевального микса Big Love Dance от DJ Lighta. Тебя ждут главные тонизирующие хиты разных лет. Ну а далее в этом часе после небольшой паузы Ava Max, Million Dollar Baby, звонки красота, Локи Халит, Dive Into Me.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Oliver Dodgerhead Lose My Mind. Саундтрек самой быстрой киноленте по Формуле 1. Мы также стремительно движемся дальше. И пацаны, с этого часа отметится ностальгический трек «Чудо» от Нюши. Он же поставит точку. Чуть раньше Джим «Don't Say You Love Me» и Феликс Йен «Boy You Turn Me» после небольшой паузы.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика.
8: Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.

Москве 19:00. Крем-сода, Али Фарбен, Дэвид Гетта, Биби Рекса и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте Animal Cat's Eye. Меня по-прежнему зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера, оставайся с нами.

0: А что, если это самый веселый ее трек? Fauzi Unethical, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и самой разнообразной музыкой проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором премьера «Москва-река» Юлианна Караулова. Да, это гораздо бодрее. Чуть раньше «One Republic», «I Ain't Worried». После короткой паузы Warren A. Lowry, Let Me Forget You. А в танцевальном темпе продолжим следующие 40 минут здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Love Radio».
2: Слушай «Love Radio» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Love Radio».
1: Включаю «Love Radio». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Кид Ларо и Джастин Бибер. Stay только что в эфире Love Radio. И правда, оставайтесь. Через мгновение в новом часе стартует двухчасовой танцевальный микс DJ Light Big Love Dance в эфире Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio лично каждому. Уютного вечера субботы. И завершать эти 60 минут будут Дженнифер Лопес, Дженни From The Block, Мод Мурашками и Калли Харрис Риана в This Is What You Came For. Сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Москве 8 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

Москве 9 вечера. Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он. Жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: меньше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Павловск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Москве час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОРВБ, Украина, 124-77-00-47, 19-19,
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.